0: Радио Инфинити.
1: С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: области 6 утра. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, 2,6 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 40 минут, заход в 21.05, долгота дня 16 часов и 25 минут. Продолжительность светового дня уменьшилась более чем на 1 час. В пятницу 24 июля переменная облачность и также без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22 градуса тепла. В субботу также дождей не ожидается, днем до плюс 23, в воскресенье потеплеет до плюс 25, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 19. 93.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.
2: Я спустя

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.
2: 23 июля 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики, старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название Европейская гимнастическая ассоциация. Лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения – Союз конькобежцев и Федерация гребли, еще годом позже Международный олимпийский комитет, а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом гимнастической ассоциации стал Никола Куперус, занимавший этот пост до 82-летнего возраста. Сначала в эту организацию входили всего три государства – Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и ассоциация была переименована в Европейскую федерацию гимнастики. Ну а далее, 7 апреля 1921 года, со дня вступления в ее ряды первой неевропейской страны США, она обрела свое нынешнее название. Федерация устанавливает регламенты выступлений, которые регулируют то, как выступление гимнаста должно быть оценено. В Международную федерацию гимнастики входят 7 гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, мужская и женская, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: всех знаков день пройдет на очень позитивной волне и принесет много ярких эмоций. Сегодня будут легко удаваться даже те дела и проекты, реализация которых всегда была сопряжена с целым рядом проблем и множеством непредвиденных трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Поведение овнов будет очень недальновидным. Желая доказать всем вокруг, что вы свободный и независимый человек, вы будете использовать заносчивый тон даже в общении со своим руководством и другими высокопоставленными особами.
0: Тельцам этот день не помешает быть немного смелее. Если вы посмотрите свое поведение и откажетесь от ложной скромности, вам удастся добиться внимания со стороны человека, который давно вызывал в вашей душе волнение и трепет.
2: Близнецы сегодня могут смело довериться своей интуиции. В ходе решения всех возникших проблем внимательно анализируйте те подсказки и знаки, которые пошлет вам внезапно обострившееся шестое чувство.
0: Раки в этот день столкнутся с непониманием со стороны своего вышестоящего руководства. Ваш шеф резко осудит предложенный вами проект и откажется принять к сведению, что вы потратили много времени и сил на разработку этой задумки.
2: Львы сегодня в полной мере проявят свои потрясающие способности. В ходе оживленного спора с кем-то из коллег вы хотите доказать свою правоту и в качестве аргумента прочтете наизусть цитату из классика или отрывок из иностранного произведения.
0: Девам в этот день придется узнать на себе, что такое обман и предательство. Человек, которого вы всегда считали преданным другом, поступит непорядочно по отношению к вам и откажется принести извинения за столь низкий поступок.
2: Весы проведут день в подавленном настроении. Новый коллега, сногсшибательная внешность которого затмит даже вашу природную красоту, проявится как высококлассный специалист, чем вызовет в вашей душе еще большее недовольство.
0: Скорпионы сегодня начнут использовать новые методы работы. От этих инноваций заметно увеличится производительность вашего труда, что в свою очередь вызовет массу положительных отзывов из уст вашего вышестоящего руководства.
2: Стрельцы сегодня во всем и всегда будут пытаться доказать собственное превосходство. В работе вам очень пригодится соревновательный дух, но он окажется абсолютно неуместен в решении сугубо личных вопросов.
0: Козероги в этот день будут сильно раздражены поведением домочадцев. Однако вы попытаетесь скрыть от родственников свое недовольство и гнев, так как в глубине души будете испытывать угрызение совести за свое долгое отсутствие дома.
2: Водолеи смогут отыскать очень необычный источник информации. Вашим надежным осведомителем станет престарелая соседка, которая лучше других известна, кто и в какие часы наносит визиты в вашу квартиру.
0: Рыбам в этот день будут не очень хорошо удаваться сложные математические расчеты. Если есть такая возможность, сегодня откажитесь от работы с цифрами или выполняйте подобного рода задания при поддержке надежных соратников.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 2,6 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 40 минут, заход в 21.05, долгота дня 16 часов и 25 минут. Продолжительность светового дня уменьшилась более чем на 1 час. В пятницу 24 июля переменная облачность и также без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22 градуса тепла. В субботу также дождей не ожидается, днем до плюс 23, в воскресенье потеплеет до плюс 25, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
1: Копейка рубль бережет.
4: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
1: Закрома Родины.
4: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 23 июля, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 2,6 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 40 минут, заход в 21.05, долгота дня 16 часов и 25 минут. Продолжительность светового дня уменьшилась более чем на 1 час. В пятницу 24 июля переменная облачность и также без осадков, ночью 8-10, а днем 20-22 градуса тепла. В субботу также дождей не ожидается, днем до плюс 23, в воскресенье потеплеет до плюс 25, вечером пройдут дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафоново, Вязь. Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
5: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 90.
6: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Rustor, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет на очень позитивной волне и принесет много ярких эмоций. Сегодня будут легко удаваться даже те дела и проекты, реализация которых всегда была сопряжена с целым рядом проблем и множеством непредвиденных трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Поведение овнов будет очень недальновидным. Желая доказать всем вокруг, что вы свободный и независимый человек, вы будете использовать заносчивый тон даже в общении со своим руководством и другими высокопоставленными особами.
0: Тельцам этот день не помешает быть немного смелее. Если вы посмотрите свое поведение и откажетесь от ложной скромности, вам удастся добиться внимания со стороны человека, который давно вызывал в вашей душе волнение и трепет.
2: Близнецы сегодня могут смело довериться своей интуиции. В ходе решения всех возникших проблем внимательно анализируйте те подсказки и знаки, которые пошлет вам внезапно обострившееся шестое чувство.
0: Раки в этот день столкнутся с непониманием со стороны своего вышестоящего руководства. Ваш шеф резко осудит предложенный вами проект и откажется принять к сведению, что вы потратили много времени и сил на разработку этой задумки.
2: Львы сегодня в полной мере проявят свои потрясающие способности. В ходе оживленного спора с кем-то из коллег вы хотите доказать свою правоту и в качестве аргумента прочтете наизусть цитату из классика или отрывок из иностранного произведения.
0: Девам в этот день придется узнать на себе, что такое обман и предательство. Человек, которого вы всегда считали преданным другом, поступит непорядочно по отношению к вам и откажется принести извинения за столь низкий поступок.
2: Весы проведут день в подавленном настроении. Новый коллега, сногсшибательная внешность которого затмит даже вашу природную красоту, проявится как высококлассный специалист, чем вызовет в вашей душе еще большее недовольство.
0: Скорпионы сегодня начнут использовать новые методы работы. От этих инноваций заметно увеличится производительность вашего труда, что в свою очередь вызовет массу положительных отзывов из уст вашего вышестоящего руководства.
2: Стрельцы сегодня во всем и всегда будут пытаться доказать собственное превосходство. В работе вам очень пригодится соревновательный дух, но он окажется абсолютно неуместен в решении сугубо личных вопросов.
0: Козероги в этот день будут сильно раздражены поведением

0: Далее смогут отыскать очень необычный источник информации. Вашим надежным осведомителем станет престарелая соседка, которая лучше других известна, кто и в какие часы наносит визиты в вашу квартиру.
1: Рыбам в этот день будут не очень хорошо удаваться сложные математические расчеты. Если есть такая возможность, сегодня откажитесь от работы с цифрами или выполняйте подобного рода задания при поддержке надежных соратников.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков провел очередной прием граждан по личным вопросам. Традиционно большинство вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По всем обращениям были даны подробные разъяснения, а также договорились с заявителями, что каждую ситуацию рассмотрят с выездом на место и с участием профильных специалистов. В Дорогобужском округе продолжается кормозаготовительная кампания. Сельхозпредприятия округа активно заготавливают корма для предстоящего зимнего периода. На текущий день уже есть следующие результаты. Алексинский конный завод. Скошено 40 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. Золотая Нива. Работы проведены на площади 800 гектаров, заготовлено 9 тысяч тонн сенажа. ИП КФХ «Майоров». Скошено 60 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. ООО «Русь». Скошено 350 гектаров. Заготовлено 800 тонн сенажа и 150 тонн сена. Кормозаготовка – один из важнейших этапов работы сельхозпредприятий. От качества и объема заготовленных кормов напрямую зависит благополучие животных и стабильная работа хозяйства в течение зимнего периода. В Дорогобужском округе продолжается крестный ход. Вчера участники крестного хода доставили в Свято-Димитриевский женский монастырь в Дорогобуже икону преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. После прибытия святынь в монастыре состоялся молебен, который возглавил митрополит Смоленский Дорогобужский Сидор. Для дорогобужан это важное духовное событие, объединившее людей в молитве и почитании святых, связанных с историей Дорогобужского края. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», «С-300», ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллективы «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 737 миллиметров, начнет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Lights, camera, action.
1: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
2: Роберт Гревел.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!
1: Дорожные новости.
6: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Защитник Бруклин Нетс Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку летней лиги НБА по итогам голосования. 20-летний россиянин набирал в среднем 21 очко за игру. По оценке ESPN, Демин выглядел совершенно другим и гораздо более целостным игроком этим летом, активно атакуя с ведением, уверенно действуя в роли плеймейкера. Руководство петербургского «Зенита», выступающего в единой лиге, объявило о расторжении контракта с 31-летним американским разыгрывающим Ксавьером Муном. Баскетболист выступал за клуб с позапрошлого года, однако в августе прошлого года покинул команду и вернулся лишь в январе. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф единой лиги, в среднем набирая 11 очков. Теперь «Зенитовцы», лишившиеся также Трента Фрейзера, приступят к поиску нового основного разыгрывающего.
2: В летнее трансферное окно ЦСКА ведет активную работу одновременно по двум нападающим – продаже своего и покупке нового. Президент Boca Juniors лично позвонил боссам красно-синих по поводу трансфера 25-летнего аргентинского форварда Лусиано Ганду, вымененного у «Зенита» в начале года на Игоря Дивеева. Параллельно армейцы ищут замену и нацелились на нападающего казанского «Рубина» Мерилинда Даку. В агентстве, представляющем интересы 28-летнего албанца, подтвердили интерес со стороны нескольких футбольных клубов, включая ЦСКА, но подчеркнули, что игрок сосредоточен на выступлениях за «Рубин». СМИ сообщают, что московский клуб готов активировать опцию выкупа Даку, которая составляет 10 миллионов евро, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов уже одобрил возможный переход. В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей и забил 11 голов, заняв 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
1: Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 203-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 02 58. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что с 1 февраля страховые пенсии повысят на уровень фактической инфляции по итогам текущего года. Это будет первый этап увеличения выплат. Второй начнется с 1 апреля. Он предполагает дополнительную корректировку с учетом доходов социального фонда. Что касается социальных пенсий и прочих выплат, то их ожидает единоразовая индексация 1 апреля, которая проводится в соответствии с прогнозом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, отдельная схема применяется в отношении работающих пенсионеров, отметил Чаплин.
4: Деньги
1: дороги как память.
3: В России в первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций вырос в несколько раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Банка России. По данным регулятора, объем выдач по так называемым микрокредиткам достиг 86 миллиардов рублей, что в свою очередь в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Известия» уточняет, что кредитная линия в микрофинансовых организациях работает по принципу кредитной карты обычного банка. Клиент заключает договор только один раз, после чего может неоднократно перечислять деньги на свою дебетовую карту. Средний лимит по микрокредитке сейчас составляет около 50 тысяч рублей, а средняя сумма ежемесячного использования – около 11 тысяч.
1: Закрома Родины.
3: Центробанк намерен ввести обязательное получение родительского согласия для несовершеннолетних при оформлении электронных платежных средств. Об этом пишут «Известия». Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы. В рамках пакета «Антифрод 3.0» несовершеннолетние могут запретить регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей, говорится в публикации. Нововведение призвано привести электронные кошельки к стандартам, уже действующим при открытии счетов в банках или выпуске карт для юных клиентов. В отличие от последних, электронные кошельки не предполагают наличие банковского счета, что позволяет регистрировать их без постороннего контроля. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября, об этом сообщает РИА Новости. Эпидсезон 26-27 года начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, и первую волну заболеваемости мы увидим в этот период, поделилась Попова. Она добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Минцифры предложила создать в России систему криминалистического учета и идентификации на основе цифрового следа компьютерных и электронных устройств. Такая инициатива содержится в опубликованном на сайте ведомства перечне направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Согласно документу, новая система предполагает сбор, хранение и обработку данных в сети. Для ее работы также планируется развивать специализированные аналитические программные продукты, предназначенные для проведения исследований и судебных компьютерно-технических экспертиз. Кроме того, перечень предусматривает нормативное закрепление порядка использования сведений, полученных из открытых источников, в качестве доказательной базы по уголовным делам. И в завершении выпуска названы лучшие города для культурного отдыха в России. Во многих городах туристам доступны разные форматы культурного отдыха, в том числе исторические фестивали, ярмарки и музыкальные программы. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт билетной витрины «Тикетленд» Александра Лаврентьева. Она отметила, что туристам, которым особенно интересна музыка, стоит посетить Москву, а поклонникам оперы рекомендуется съездить в Новосибирск. По словам эксперта, насладиться исторической атмосферой получится в Великом Новгороде или Выборге. В первом проходят реконструкции, ремесленные мастерские, а также программы, посвященные Древней Руси и Средневековью. А во втором – ярмарки, костюмированные представления, музыкальные выступления и даже рыцарские турниры. Тем, кто хочет познакомиться с национальной культурой, специалист посоветовал планировать поездку в Казань. Любителям современной драматургии рекомендуется посетить Екатеринбург, а балетные постановки можно посмотреть в Перми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.
7: 23 июля 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики, старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название Европейская гимнастическая ассоциация. Лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения – Союз конькобежцев и Федерация гребли, еще годом позже Международный олимпийский комитет, а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом гимнастической ассоциации стал Никола Куперус, занимавший этот пост до 82-летнего возраста. Сначала в эту организацию входили всего три государства – Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и ассоциация была переименована в Европейскую федерацию гимнастики. Ну а далее, 7 апреля 1921 года, со дня вступления в ее ряды первой неевропейской страны США, она обрела свое нынешнее название. Федерация устанавливает регламенты выступлений, которые регулируют то, как выступление гимнаста должно быть оценено. В Международную федерацию гимнастики входят 7 гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, мужская и женская, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио «Инфинити».

0: Станция Infinity.
1: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
2: Карл Дженкинс.
3: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет на очень позитивной волне и принесет много ярких эмоций. Сегодня будут легко удаваться даже те дела и проекты, реализация которых всегда была сопряжена с целым рядом проблем и множеством непредвиденных трудностей.
1: Звезды говорят.
2: Поведение овнов будет очень недальновидным. Желая доказать всем вокруг, что вы свободный и независимый человек, вы будете использовать заносчивый тон даже в общении со своим руководством и другими высокопоставленными особами.
0: Тельцам этот день не помешает быть немного смелее. Если вы посмотрите свое поведение и откажетесь от ложной скромности, вам удастся добиться внимания со стороны человека, который давно вызывал в вашей душе волнение и трепет.
2: Близнецы сегодня могут смело довериться своей интуиции. В ходе решения всех возникших проблем внимательно анализируйте те подсказки и знаки, которые пошлет вам внезапно обострившееся шестое чувство.
0: Раки в этот день столкнутся с непониманием со стороны своего вышестоящего руководства. Ваш шеф резко осудит предложенный вами проект и откажется принять к сведению, что вы потратили много времени и сил на разработку этой задумки.
2: Львы сегодня в полной мере проявят свои потрясающие способности. В ходе оживленного спора с кем-то из коллег вы хотите доказать свою правоту и в качестве аргумента прочтете наизусть цитату из классика или отрывок из иностранного произведения.
0: Девам в этот день придется узнать на себе, что такое обман и предательство. Человек, которого вы всегда считали преданным другом, поступит непорядочно по отношению к вам и откажется принести извинения за столь низкий поступок.
2: Весы проведут день в подавленном настроении. Новый коллега, сногсшибательная внешность которого затмит даже вашу природную красоту, проявится как высококлассный специалист, чем вызовет в вашей душе еще большее недовольство.
0: Скорпионы сегодня начнут использовать новые методы работы. От этих инноваций заметно увеличится производительность вашего труда, что в свою очередь вызовет массу положительных отзывов из уст вашего вышестоящего руководства.
2: Стрельцы сегодня во всем и всегда будут пытаться доказать собственное превосходство. В работе вам очень пригодится соревновательный дух, но он окажется абсолютно неуместен в решении сугубо личных вопросов.
0: Козероги в этот день будут

0: дома.
1: Водолеи смогут отыскать очень необычный источник информации. Вашим надежным осведомителем станет престарелая соседка, которая лучше других известна, кто и в какие часы наносит визиты в вашу квартиру.
0: Рыбам в этот день будут не очень хорошо удаваться сложные математические расчеты. Если есть такая возможность, сегодня откажитесь от работы с цифрами или выполняйте подобного рода задания при поддержке надежных соратников.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики, лучшим игроком прошедшего чемпионата мира признан Лионель Месси. Комиссия федерации приняла это решение, руководствуясь исключительно статистическими данными Лионеля Месси. Месси провел шестой чемпионат мира в карьере. В общей сложности на его счету 21 гол на мировых первенствах и 11

мере среди национальных команд, а это 38 матчей. А вот сборной Бельгии перемены. 49-летний нидерландец Марк Ван Боммел стал новым главным тренером вместо француза Гарсии. Ван Боммел с 22 по 24 годы тренировал бельгийский Антверпен. Под его руководством футбольный клуб выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Бельгии. В 23 году, в том же году, нидерландец был признан лучшим тренером сезона в Бельгии. Один из самых узнаваемых футбольных вратарей мира, мексиканец Гильермо Очоа, принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Очоа, которому сейчас 41 год, является одним из трех футболистов в истории, которые были в заявке на 6 чемпионатах мира. Однако выходил он на поле на 4 мировых первенствах. Всего Очоа в 12 матчах на мундиалях 5 раз сыграл на 0. За сборную голкипер провел 154 матча, став победителем золотого кубка в Конкакаф 6 раз и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс уже точно перешел из Астон Виллы в Челси. Мы об этом уже в наших выпусках сообщали несколько дней назад. Соглашение рассчитано до лета 33 года. Сумма трансфера 117 миллионов фунтов стерлингов. Эта покупка стала для Челси самой дорогой в истории клуба. И в заключение о женском волейболе. Два участника финала прошлогоднего розыгрыша Лиги наций, итальянки и сборной Бразилии, сыграют вновь между собой, но в этот раз в полуфинале соревнований. Действующие чемпионки мира и победительницы Лиги наций, волейболистки Италии, в трех сетах обыграли Нидерланды, а Бразилия в четырех партиях выиграла у спортсменок Японии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

фігуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
2: Хельмут Кох.
3: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+.
5: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый, он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelant и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Cherry. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Cherry. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Новости.
1: В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков провел очередной прием граждан по личным вопросам. Традиционно большинство вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По всем обращениям были даны подробные разъяснения, а также договорились с заявителями, что каждую ситуацию рассмотрят с выездом на место и с участием профильных специалистов. В Дорогобужском округе продолжается кормозаготовительная кампания. Сельхозпредприятия округа активно заготавливают корма для предстоящего зимнего периода. На текущий день уже есть следующие результаты. Алексинский конный завод. Скошено 40 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. Золотая Нива. Работы проведены на площади 800 гектаров, заготовлено 9 тысяч тонн сенажа. ИП КФХ «Майоров». Скошено 60 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. ООО «Русь». Скошено 350 гектаров, заготовлено

святых, особо почитаемых на Смоленской земле. После прибытия святынь в монастыре состоялся молебен, который возглавил митрополит Смоленский Драгобужский Сидор. Для драгобужан это важное духовное событие, объединившее людей в молитве и почитании святых, связанных с историей Драгобужского края. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешкова. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», «С-300», ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Драгобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 737 миллиметров, начнет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Радио Infinity.
1: I could stay awake just to hear.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров – сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил депутат. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. «Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время», – подчеркнул парламентарий. Глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимые устройства через раздел «Мое здоровье» на портале госуслуги. И в завершении выпуска: с 8 по 16 августа в России состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. По ее словам, летний учет птиц отличается от зимнего. Если в холодное время года воробьи собираются у кормушек, то летом они рассредоточены, поэтому обнаружить их значительно сложнее. Мостовая отметила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе небольшими семейными группами. Она рассказала, что во время летней переписи орнитологи и волонтеры также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, эксперты оценят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись вглубь городской застройки для выведения потомства. Мостовая добавила, что в последние десятилетия птицы все активнее смещаются с окраин в центр городов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Каждый приемник.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
5: Радиостанция Infinity.

0: Новости спорта.
1: Женская сборная России по водному полу обыграла команду Нидерландов со счетом 11-6 и вышла в полуфинал Кубка мира, где встретится в пятницу с ватерполистками Испании. В четвертьфинале Испания взяла верх со счетом 8-7 над Венгрией. В полуфинал также прошла и сборная США, победившая команду Китая 14-8. Американки теперь сыграют с австралийками, которые добились успеха в игре с Италией 15-14. Три лучшие сборные по итогам этого турнира получат путевки на чемпионат мира 27-го года. Во время телетрансляции финала чемпионата мира по футболу был установлен абсолютный рекорд за всю историю ТВ-измерений в России. Доля целевой аудитории матча Испания-Аргентина составила почти 49%, а во время овертайма и вовсе стало 65%. Это значит, что из 100 мужчин 65 в возрасте от 14 до 59 лет, которые смотрели телевизор вечером 19 июля, выбрали именно телетрансляцию финального матча. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь может провести бой в России. И, возможно, его соперником станет другой абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев. В настоящий момент идут переговоры о возможном сопернике. В том числе будет обсуждаться тема третьего поединка с Бетербиевым. Пока есть дата и локация – 12 декабря, Екатеринбург, УГМК-арена. Баскетбольный клуб «Зенит» и капитан команды, лидер клуба по набранным очкам, защитник Трент Фрейзер, расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба команды. Американский игрок присоединился к клубу из Петербурга в феврале 2023 года. Вместе с «Зенитом» баскетболист становился обладателем Кубка России, Суперкубка Единой Лиги ВТБ, выигрывал серебряные и бронзовые медали Единой Лиги ВТБ. В скором времени Фрейзер перейдет в итальянский «Виртус». В Армении тиражом 10 тысяч экземпляров выпустили марку в честь Никиты Симоняна. На марке номиналом 380 драмов Симонян изображен на фоне фотографии футбольной команды «Арарат». В 1973 году, когда Никита Симонян тренировал «Арарат», команда стала и чемпионом Союза, и обладателем Кубка СССР. Еще как тренер со «Спартаком» он дважды выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок Союза. Много лет входил в штаб сборной СССР, а как игрок Никита Симонян – олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, лучший бомбардир «Спартака» за всю его историю. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 02 58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 02 58. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что с 1 февраля страховые пенсии повысят на уровень фактической инфляции по итогам текущего года. Это будет первый этап увеличения выплат. Второй начнется с 1 апреля. Он предполагает дополнительную корректировку с учетом доходов социального фонда. Что касается социальных пенсий и прочих выплат, то их ожидает единоразовая индексация 1 апреля, которая проводится в соответствии с прогнозом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, отдельная схема применяется в отношении работающих пенсионеров, отметил Чаплин.
4: Деньги дороги, как память.
3: В России в первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций вырос в несколько раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Банка России. По данным регулятора, объем выдач по так называемым микрокредиткам достиг 86 миллиардов рублей, что в свою очередь в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Известия» уточняет, что кредитная линия в микрофинансовых организациях работает по принципу кредитной карты обычного банка. Клиент заключает договор только один раз, после чего может неоднократно перечислять деньги на свою дебетовую карту. Средний лимит по микрокредитке сейчас составляет около 50 тысяч рублей, а средняя сумма ежемесячного использования около 11 тысяч.

ввести электронные кошельки к стандартам, уже действующим при открытии счетов в банках или выпуске карт для юных клиентов. В отличие от последних, электронные кошельки не предполагают наличие банковского счета, что позволяет регистрировать их без постороннего контроля. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в Музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8 920 322 85 82, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
5: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Инфинити.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Gretchen Rubin.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.
6: 23 июля 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики, старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название Европейская гимнастическая ассоциация. Лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения – Союз конькобежцев и Федерация гребли, еще годом позже Международный олимпийский комитет, а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом гимнастической ассоциации стал Никола Куперус, занимавший этот пост до 82-летнего возраста. Сначала в эту организацию входили всего три государства – Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и ассоциация была переименована в Европейскую федерацию гимнастики. Ну а далее, 7 апреля 1921 года, со дня вступления в ее ряды первой неевропейской страны США, она обрела свое нынешнее название. Федерация устанавливает регламенты выступлений, которые регулируют то, как выступление гимнаста должно быть оценено. В Международную федерацию гимнастики входят 7 гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, мужская и женская, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.
4: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

новости. В России подорожало моторное масло. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с бензином в России начала улучшаться. «Лукойл» в последнюю неделю увеличил до 40 литров лимиты отпуска топлива в Волгоградской и Вологодской областях. Очереди на заправках в этих регионах практически пропали. В Тамбовской области запустили систему «Чет-не-чет». Она должна разгрузить заправки, но лимиты в 30 литров сохранили. В Севастополе распространили дополнительную партию QR-кодов на покупку 30 литров 92-го. А в Забайкале тестируют электронную очередь через мессенджер «Макс». В России подорожало моторное масло. С начала года цены в среднем выросли на 15-20%. Основная причина – резкий рост себестоимости производства на фоне дорогой нефти и усложнение логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего подорожали синтетические масла европейских брендов, которые возят по параллельному импорту. В автосервисах средний чек на замену масла в июне увеличился на 2000 рублей. У российских производителей масел ситуация лучше и дефицита не ожидается. Строительство южного обхода Тюмени стартует до конца этого года, ориентировочно в сентябре или октябре. Новая четырехполосная дорога разгрузит городские улицы и вольется в федеральную трассу М-12 «Восток». В будущем ее продлят до Омска. Кстати, проект финансируют из федерального бюджета и бюджета Тюменской области. Предварительно для иногородних водителей трасса будет платной, а жители Тюмени смогут ей пользоваться в свободном режиме. Завершат строительство в 2029 году. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Всего хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков провел очередной прием граждан по личным вопросам. Традиционно большинство вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По всем обращениям были даны подробные разъяснения, а также договорились с заявителями, что каждую ситуацию рассмотрят с выездом на место и с участием профильных специалистов. В Дорогобужском округе продолжается кормозаготовительная кампания. Сельхозпредприятия округа активно заготавливают корма для предстоящего зимнего периода. На текущий день уже есть следующие результаты. Алексинский конный завод. Скошено 40 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. Золотая Нива. Работы проведены на площади 800 гектаров, заготовлено 9000 тонн сенажа. ИП КФХ «Майоров». Скошено 60 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. ООО «Русь». Скошено 350 гектаров. Заготовлено 800 тонн сенажа и 150 тонн сена. Кормозаготовка – один из важнейших этапов работы сельхозпредприятий. От качества и объема заготовленных кормов напрямую зависит благополучие животных и стабильная работа хозяйства в течение зимнего периода. В Дорогобужском округе продолжается крестный ход. Вчера участники крестного хода доставили в Свято-Димитриевский женский монастырь в Дорогобуже икону преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. После прибытия святынь в монастыре состоялся молебен, который возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Сидор. Для дорогобужан это важное духовное событие, объединившее людей в молитве и почитании святых, связанных с историей Дорогобужского края. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение. Ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах.

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании «Белкин» появился новый пауэрбанк «Boost Change Pro Powerbank». От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.
4: Радио Infinity. За твою победу.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. С конвейера сошла последняя Нива Легенд с двигателем 1,7 литра. На конвейере классический внедорожник останется. В историю уходит устаревший мотор, которым Ниву оснащали больше 30 лет. На смену пришел новый, он сделан на базе более современного двигателя от Весты. С ним классическая Нива станет динамичнее и экономичнее. Новый Evolute iSky получит гибридную версию. В пресс-службе компании анонсировали дебют в конце года. Собирать машины будут в России. Напомним, электрический iSky нового поколения появится у дилеров в сентябре. Но спрос на гибриды в России выше, чем на чистые электрички. Это связано с расстояниями, климатом и недостаточным развитием инфраструктуры. Концерн АГР выпустил 25-тысячный двигатель. Моторами калужской сборки оснащают автомобили Tenet, Gelland и Esteo. А в ближайшем будущем и новую марку Tenet Plus. Напомним, все они построены на автомобилях концерна Cherry. И двигатели концерна АГР — это бензиновые турбомоторы объемом 1,6 литра разработки Cherry. Благодаря параллельному импорту в России остаются доступны оригинальные автозапчасти, но обратная сторона в огромном количестве контрафакта. Отследить происхождение каждой детали физически невозможно. В связи с этим возникает вопрос, а насколько различаются цены на одни и те же запчасти в России и Европе? Портал колеса.ру сравнил цену расходников для Renault Duster, Skoda Octavia и Mercedes E-класса. Результаты исследования в статье на портале. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: С 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, начнут получать повышенную пенсию, рассказала газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. Для них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии до 19 169 рублей. Кроме того, им будет назначена надбавка за уход, объяснила эксперт. По мнению Волковой, это одна из значимых мер социальной поддержки. После 80 лет расходы заметно увеличиваются, чаще требуются лекарства, медицинская помощь, бытовые услуги и посторонний уход. Увеличение фиксированной выплаты помогает хотя бы частично компенсировать эти затраты и снизить финансовую нагрузку не только на самих пенсионеров, но и на их близких, поясняет эксперт. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о цифровых валютах и цифровых правах, который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России, об этом сообщает «Коммерсант». Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет банк полномочиями регулятора рынка. Согласно закону, Центробанк будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Закон предусматривает, что россияне смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. И в завершении выпуска. Депутаты в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии с пушкинской картой «Яшинской» именем легендарного футбольного вратаря Льва Яшина. Соответствующее обращение парламентарии направили главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению авторов инициативы, это позволит дать доступ к занятиям спортом большому количеству российских детей, в том числе из семей, у которых не хватает средств на оплату секций и спортинвентаря. Программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: По версии Международной федерации футбольной истории и статистики, лучшим игроком прошедшего чемпионата мира признан Лионель Месси. Комиссия федерации приняла это решение, руководствуясь исключительно статистическими данными Лионеля Месси. Месси провел 6-й чемпионат мира в карьере. В общей сложности на его счету 21 гол на мировых первенствах и 11 голевых передач. Королевская испанская футбольная федерация планирует продлить контракт с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте. Нынешнее соглашение действует до лета 2028 года. Руководство готово продлить контракт до завершения следующего чемпионата мира в 2030 году. Переговоры со специалистом планируют начать в ближайшие месяцы. Де ла Фуэнте возглавил сборную в декабре 2022 года. За это время команда выиграла Лигу наций, Евро, чемпионат мира, а также установила рекорд по длительности без проигрышной серии среди национальных команд, а это 38 матчей. А вот сборной Бельгии перемены. 49-летний нидерландец Марк Ван Боммел стал новым главным тренером вместо француза Гарсии. Ван Боммел с 22 по 24 годы тренировал бельгийский Антверпен. Под его руководством футбольный клуб выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Бельгии. В 23 году, в том же году, нидерландец был признан лучшим тренером сезона в Бельгии. Один из самых узнаваемых футбольных вратарей мира, мексиканец Гильермо Очоа, принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Очоа, которому сейчас 41 год, является одним из трех футболистов в истории, которые были в заявке на 6 чемпионатах мира. Однако выходил он на поле на 4 мировых первенствах. Всего Очоа в 12 матчах на мундиалях 5 раз сыграл на 0. За сборную голкипер провел 154 матча, став победителем золотого кубка Конкакаф 6 раз и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс уже точно перешел из Астон Виллы в Челси. Мы об этом уже в наших выпусках сообщали несколько дней назад. Соглашение рассчитано до лета 33 года. Сумма трансфера 117 миллионов фунтов стерлингов. Эта покупка стала для Челси самой дорогой в истории клуба. И в заключение о женском волейболе. Два участника финала прошлогоднего розыгрыша Лиги наций, итальянки и сборной Бразилии, сыграют вновь между собой, но в этот раз в полуфинале соревнований. Действующие чемпионки мира и победительницы Лиги наций, волейболистки Италии, в трех сетах обыграли Нидерланды, а Бразилия в четырех партиях выиграла у спортсменок Японии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно те.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 25 июля переменная облачность, без осадков, ночью 12-14, днем 22-24. В воскресенье малооблачно и также без осадков и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Женская сборная России по водному полу обыграла команду Нидерландов со счетом 11-6 и вышла в полуфинал Кубка мира, где встретится в пятницу с ватерполистками Испании. В четвертьфинале Испания взяла верх со счетом 8-7 над Венгрией. В полуфинал также прошла и сборная США, победившая команду Китая 14-8. Американки теперь сыграют с австралийками, которые добились успеха в игре с Италией 15-14. Три лучшие сборные по итогам этого турнира получат путевки на чемпионат мира 27-го года. Во время телетрансляции финала чемпионата мира по футболу был установлен абсолютный рекорд за всю историю ТВ-измерений в России. Доля целевой аудитории матча Испания-Аргентина составила почти 49%, а во время овертайма и вовсе стало 65%. Это значит, что из 100 мужчин 65 в возрасте от 14 до 59 лет, которые смотрели телевизор вечером 19 июля, выбрали именно телетрансляцию финального матча. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вновь может провести бой в России. И, возможно, его соперником станет другой абсолютный чемпион мира Артур Битербиев. В настоящий момент идут переговоры о возможном сопернике. В том числе будет обсуждаться тема третьего поединка с Битербиевым. Пока есть дата и локация – 12 декабря, Екатеринбург, УГМК-арена. Баскетбольный клуб «Зенит» и капитан команды, лидер клуба по набранным очкам, защитник Трент Фрейзер, расторгли контракт по соглашению сторон, об этом сообщила пресс-служба команды. Американский игрок присоединился к клубу из Петербурга в феврале 2023 года. Вместе с «Зенитом» баскетболист становился обладателем Кубка России, Суперкубка Единой Лиги ВТБ, выигрывал серебряные и бронзовые медали Единой Лиги ВТБ. В скором времени Фрейзер перейдет в итальянский «Виртус». В Армении тиражом 10 тысяч экземпляров выпустили марку в честь Никиты Симоняна. На марке номиналом 380 драмов Симонян изображен на фоне фотографии футбольной команды «Арарат». В 1973 году, когда Никита Симонян тренировал «Арарат», команда стала и чемпионом Союза, и обладателем Кубка СССР. Еще как тренер со «Спартаком» он дважды выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок Союза. Много лет входил в штаб сборной СССР, а как игрок Никита Симонян – олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, лучший бомбардир «Спартака» за всю его историю. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 0464 Элен. 8 910 782 7712 Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала» с днем рождения! 18+. Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что с 1 февраля страховые пенсии повысят на уровень фактической инфляции по итогам текущего года. Это будет первый этап увеличения выплат. Второй начнется с 1 апреля. Он предполагает дополнительную корректировку с учетом доходов социального фонда. Что касается социальных пенсий и прочих выплат, то их ожидает единоразовая индексация 1 апреля, которая проводится в соответствии с прогнозом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, отдельная схема применяется в отношении работающих пенсионеров, отметил Чаплин.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России в первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций вырос в несколько раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Банка России. По данным регулятора, объем выдач по так называемым микрокредиткам достиг 86 миллиардов рублей, что в свою очередь в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Известия» уточняет, что кредитная линия в микрофинансовых организациях работает по принципу кредитной карты обычного банка. Клиент заключает договор только один раз, после чего может неоднократно перечислять деньги на свою дебетовую карту. Средний лимит по микрокредитке сейчас составляет около 50 тысяч рублей, а средняя сумма ежемесячного использования – около 11 тысяч.
0: Закрома Родины.
1: Центробанк намерен ввести обязательное получение родительского согласия для несовершеннолетних при оформлении электронных платежных средств. Об этом пишут «Известия». Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы. В рамках пакета «Антифрод 3.0» несовершеннолетние могут запретить регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей, говорится в публикации. Нововведение призвано привести электронные кошельки к стандартам, уже действующим при открытии счетов в банках или выпуске карт для юных клиентов. В отличие от последних, электронные кошельки не предполагают наличие банковского счета, что позволяет регистрировать их без постороннего контроля. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков провел очередной прием граждан по личным вопросам. Традиционно большинство вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По всем обращениям были даны подробные разъяснения, а также договорились с заявителями, что каждую ситуацию рассмотрят с выездом на место и с участием профильных специалистов. В Дорогобужском округе продолжается кормозаготовительная кампания. Сельхозпредприятия округа активно заготавливают корма для предстоящего зимнего периода. На текущий день уже есть следующие результаты. Алексинский конный завод. Скошено 40 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. Золотая Нива. Работы проведены на площади 800 гектаров, заготовлено 9000 тонн сенажа. ИП КФХ «Майоров». Скошено 60 гектаров, заготовлено 120 тонн сена. ООО «Русь». Скошено 350 гектаров. Заготовлено 800 тонн сенажа и 150 тонн сена. Кормозаготовка – один из важнейших этапов работы сельхозпредприятий. От качества и объема заготовленных кормов напрямую зависит благополучие животных и стабильная работа хозяйства в течение зимнего периода. В Дорогобужском округе продолжается крестный ход. Вчера участники крестного хода доставили в Свято-Димитриевский женский монастырь в Дорогобуже икону преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. После прибытия святынь в монастыре состоялся молебен, который возглавил митрополит Смоленский Дорогобужский Сидор. Для дорогобужан это важное духовное событие, объединившее людей в молитве и почитании святых, связанных с историей Дорогобужского края. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Давление 737 миллиметров, начнет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пауэрбанк с ночником в одном компактном корпусе. В ассортименте аксессуаров компании Belkin появился новый пауэрбанк Boost Change Pro Powerbank. От других похожей моделей его отличает встроенный складной ночник с датчиком движения для автоматической активации подсветки. Новинка емкостью 10 тысяч мАч имеет встроенный кабель в оплетке, который аккуратно убирается в специальный желоб в корпусе, и порт USB Type-C. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт, а при подключении сразу двух устройств она распределяется по схеме 30 плюс 15 Вт. Откидной светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю панель корпуса, поддерживает функцию регулировки яркости. Его можно использовать как обычный ночник, дополнительный источник света или в качестве аварийного мигающего светового сигнала. Ниже находится небольшой дисплей, на который выводится остаток заряда батареи. Весит Belkin Boost Change Pro Powerbank чуть больше 250 граммов. В целях безопасности реализована защита от перегрева, перезарядки, перенапряжения и короткого замыкания. Кроме того, портативное АКБ сертифицировано для авиаперелетов. На международном рынке устройство представлено в синей и оранжевой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению, от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Поэтому сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.
5: 23 июля 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики, старейшая в мире спортивная организация. Изначально она носила название Европейская гимнастическая ассоциация. Лишь спустя 11 лет были созданы еще два международных объединения – Союз конькобежцев и Федерация гребли, еще годом позже Международный олимпийский комитет, а все остальные объединения спортсменов появились только в 20 веке. Президентом гимнастической ассоциации стал Никола Куперус, занимавший этот пост до 82-летнего возраста. Сначала в эту организацию входили всего три государства – Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран, и ассоциация была переименована в Европейскую федерацию гимнастики. Ну а далее, 7 апреля 1921 года, со дня вступления в ее ряды первой неевропейской страны США, она обрела свое нынешнее название. Федерация устанавливает регламенты выступлений, которые регулируют то, как выступление гимнаста должно быть оценено. В Международную федерацию гимнастики входят 7 гимнастических дисциплин: спортивная гимнастика, мужская и женская, художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте и паркур.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхненепровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105. Radio Infinity.
5: За удачу!

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа, Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр», город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке

заводишке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

холодно.

0: Yo, this is Dougie D.
1: Hey, what's up, player?
0: Yo, check it out. Ace didn't tell you I called?
1: No, that fool ain't even tell him.
0: I'm coming out to New York, you know what I'm saying, to check out my people in Harlem. I might need a ride from the airport.
1: Hey, it's all good. I'll hook that up. All
0: right.
1: Hey, hold on. Hello?
2: Jerome.
1: Who this?
2: Nigga, this Keisha. Who the fuck you thought he was? Fool, I've been beeping you all day from the nail shop. You ain't call me back. Your motherfucking ass is supposed to send me my damn in so I can get Trey Leeka them new Jordans. You know she walking, bitch.
1: All right, hold on. Yo, this is my baby mama, man. Yo, man, this bitch be fucking tripping, man. I hate that fucking bitch.
2: Nigga, it's still me, motherfucker.
3: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити. За успех.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 25 июля переменная облачность, без осадков, ночью 12-14, днем 22-24. В воскресенье малооблачно и также без осадков и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Всем добрый вечер. С вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». А мы продолжаем с вами летние электронные сказки. Погода шалит, и поэтому сегодня у меня настроение на теплые мелодии. Наши постоянные слушатели, наверное, уже догадались, конечно, из Ибицы. Будут только самые наши любимые. Тем более, что сегодня у нас сказание о великой богине Гере. Кто желает пообщаться, добро пожаловать в наш чат в Максе, Радио Инфинити. А пока вспомним, что было до этого в наших сказках.

0: Я напоминаю, что нам помогает Аишка в формировании таких вот превьюшек. И превью сегодняшней программы, я бы сказал, в лаунж-электронном варианте. Гера, слушай.
1: Infinity.

Великая богиня Гера, жена эгиды державшегося Зевса, покровительствует браку и охраняет святость и нерушимость брачных союзов. Она посылает супругам многочисленное потомство и благословляет мать во время рождения ребенка.

0: Великую богиню Геру, после того, как ее и ее братьев и сестер изверг из своих уст побежденный Зевсом Крон, мать ее, Рея, отнесла на край земли, к Седому океану, там, где воспитала Геру Фетида. Гера долго жила вдали от Олимпа, в тишине и покое. Великий громовержец Зевс увидел ее, полюбил и похитил у Фетиды. Боги пышно справили свадьбу Зевса и Геры. Ирида и Хариты облекли Геру в роскошные одежды, и она сияла своей юной, величественной красотой среди сонма богов Олимпа, сидя на золотом троне рядом с великим царем богов и людей Зевсом. Все боги поднесли дары повелительнице Гере, а богиня земля Гея вырастила из недр своих в дар Гере дивную яблоню с золотыми плодами. Все в природе славило царицу Геру и царя Зевса.
1: Infinity.

Гера царит на высоком Олимпе, повелевает она, как и муж ее Зевс, громами и молниями. По слову ее покрывают темные дождевые тучи неба, мгновением руки подымает она грозовые бури.

Прекрасная великая Гера, валаокая, лилейнорукая. Из-под венца ее не спадают волной дивные кудри. Властью и спокойным величием горят ее очи. Боги чтут Геру, чтит ее и муж Зевс.

0: танцевальной музыки. Электросфера.
1: Но нередки ссоры между Зевсом и Герой. Часто возражает Гера Зевсу и спорит с ним на советах богов. Тогда гневается громовержец и грозит своей жене наказаниями. Умолкает Гера и сдерживает свой гнев. Она помнит, как подверг ее Зевс бичеванию, как сковал золотыми цепями и повесил между землей и небом, привязав к ее ногам две тяжелые наковальни.

Могущественна Гера, нет богини равной ей по власти. Величественная, в длинной роскошной одежде, сотканной самой Афиной, в колеснице, запряженной двумя бессмертными конями, съезжает она с Олимпа, вся из серебра колесница, из чистого золота колеса, а спицы их сверкают медью. Благоухание разливается по земле там, где проезжает Гера. Все живое склоняется перед

0: Infinity.
1: На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Аплодисменты от сердца бесценны. Наслаждаемся летом, не забываем про выходные. А заканчивать сегодня хочу эфир фразы из популярного сегодня сериала. Почему это все говорят? У меня есть время. Как это возможно, если мы есть у времени? Забавно, что самую сильную антипатию человек чувствует к тому, кто больше всего на него похож. Или все люди ошибочно полагают, что каждый человек – независимая от других личность. Одна личность, окруженная бесчисленным количеством других. На самом же деле мы все лишь части бесконечно единого целого. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио «Infinity».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.